Ай, байоката, калебелька залата, а у дитятки маво и получше того. Ай, байоката, и постелюшка мягка, а у дитятки маво и помягче того. Ай,